0: Ну, вышел голосом зал, для нас Кезе было хан, за это гадо музыкаем, и мы там у зал, за был хан. И мы сломал на хан, музыка, что ты даже за музал, как это тебе хан?
1: Jūs klausotės LRT opus.